Они стоят с темочком, они думают, что мы думаем, ты говоришь, что мы думаем.